0: Его зовут Яко. Его зовут Яко Пистоли. Так, Пистоли. Пистоли, Тоскана, да, великолепная Тоскана. Пьота, па?
1: Пьота.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto.
1: Poi, benissimo, andiamo dell'iPod.